сел с гражданом осклейсь. Ты голове с нашему сою не стелись. Кем ям суклись, ты кайса влевел покила. А ты кишири детилей. Аж лаксу кек рекес. Но слыка сердце.